Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде свеча исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселися в нее чистенной отсеки скверной, спаси, блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святый посети, исцели немощи наши, и имени Твои, братья. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди

Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою во мне моление моему, внуши молитву мою не во устах стивых, от лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил меня еси не обретися во мне неправда, якуда не возглаголит уста мои дел человеческих, за словеса устен Твоих, а сограни пути жестуки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах яко услышал меня, еси Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крилу Твоею покрыши мя. От лица нечестивых, от страши мя, врази мою душу мою, держаши дух свой затриши, устай глаголоши гордыню. Изгоняющий меня ныне, обыдоши меня, очи свои возлышишь, уклоните на землю. Побьяши меня, колев готов на лов, и я коскими набитаю в тайных. Воскресни, Господи, притвори ей, запни, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое, от враг руки Твои я. Господи, от малых от земли, раздели я животи их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытишися сынов, и оставишь останки младенцам своим. Аз же правдою люси лицу Твоему, насыщуся в них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, возлегу душу мою, Боже мой, на Тя упова, да не постыжуся вовек, не зря да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня, избави меня на истину, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты еси Бог спас мой, и Тебе терпеть весь день. Помяни щедроту Твою, Господи, и милости Твоей, как от века суть, грех юности моей, неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни меня ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь сего ради закона положится грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милости и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположить ему на пути Его же изволи. Душа Его во благих водворится, и себе Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои, вынука Господу, яко то исторгнет от сети ноги мои. Призрена мя и помилуй мя, яко единород и нищий смаз. Скорби сердце моего умножившися, отнуж моих изведи мя. Вишь смирение мои, труд мои, оставився грехи моя. Вишь враги мои, яко умножившися, ненавидением неправильно возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не посыжуся, яко на уповах на Тя. Не злоби и прилепляйся мне, яко потерпев Тя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорби Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мной есть вину, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотвори, якуда оправдившись во славе сил Твоих и победишь в них до судей детей. Себо беззаконие зачат есть, мило гресе, родимя мать моя. Себо истину возлюбил и себе известной тайной премудрости Твоей вел меси. Укрупивши меня и сопом мою чищуся, помывши меня и почистне глубилюся. Слуху моему дайся радости и веселье возрадуются кости смиренны. Отврати лице Твое от грех моих и все беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух правом навел утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, сата гонят и нет при ней. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычему труди меня, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божией, Боже, спасение моего, возрадуйтесь, язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отвердиши, и уста мои возвести от хвалу Твою. Яко аще был сотел, если жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу ду сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

прощальное слово Отцу и Духови, а Девы, родшиеся на спасение нашего, своим вернее поклонимся, как и благоволи плоти взойти на крест, и смерть претерпеть, и воскресить умершие славное воскресенье Своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостолов первопрестольницы, и вселенной Учителя и Владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим велию и милость, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородице, Ты и сила заистинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господень, не поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святый посети исцели немощи наши, и имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но и

спаси мой, сошел еси, и врата сокрушил, яко всесилен. Умерших, яко создатель, совоскресил еси, и смерти жалу сокрушил еси. И Адам от клятвы избавлен бы из человека любче, тем же все зовем, спаси нас, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый, славим на Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробнее, и же праведной любви грешной милуе, и же вся завика спасения и обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в части молитвы и исправи животное к заповедям Твоим, души наши освети телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, до ополчения соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем своим веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без остления Богослова, росшую сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божия, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, и имей же весь судьбами, спаси меня недостойно гроба Твоего, яко благословен еси и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и прибудем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и прибудем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждие восставши на меня крепцы, заскажи душу мою. И не предложишь о Бога пред собой, сего Бог помогает мне, Господь, доступ мне души мои. Отвратит зла врагов моим, истинную Твою потреби их. Волю пожиру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избави меня и сильно враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вонмими и услыши меня, воскорбев печали мою и сметохся от гласа вражия и от стужения грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие во гневе уродовахами, сердце мое смятись во мне, ибо есть смерть и напади на меня, страх и трепет приди на меня и покрымить мое, и грех, кто даст мне крылья, яко голубини полиши почию, си удали к себе, говорю, удалися в пустыне, чай Бога спасающих меня от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя их беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью обыдет по стенам его беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскудят стоган его лихвая лесть, яко аще бы враг поносил мне и претерпел бы губа, и аще бы ненавидя на мя вели речи, укрыл бы себя от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знамый мой, и же купно наслаждался ися со мною брашен, в дому Божию ходи хам единым мышлением. Да приидит же смертный, и да снидут во отживе, яко лукавство жилищих их, посреди их аз к Богу возвах тебе. И Господь услыши мя, и вечер за утро, и полуни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог, смирит я сей прежде век, несть бы им изменение, яко не убоявшийся Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернейший завет его, разделившийся от гнева лица его, и приближившиеся сердца их, умякнувши словеса их, почели это суд стрелы, возверзи на Господа печаль твою, то и тебя припитает, не даст век вам молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведишь, и я в студенице стления, мужа и крови льсти, не пропылая дни свои. Аз же, Господи, уповаю на тебя, живые в помощи вышников, кровь Бога Небесного водорится. Речет Господи, заступник мой, сии прибежище мой, Бог мой, уповай на него. Я хотел избавить от все тело, от своей сии мятежно, плечма своим осенить, и под крылья его, надеющийся оружием, обудите истина его, не убоившийся от страха, начина от стрелы летящего дни, от вещи во тьме приходящего, от срящего бесополуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма десную к тебе же не приближится обаче, чему ты ему смотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положил, если прибежище твое не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему.
яко ангел своим заповести тебе, сохранить дитя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь ко мне ногу твою, на аспиды и василиска наступишь и попереши льва и змея, яко на мелко мое избавлю и покрою, яко познай имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть скорби из моего и прославлю его, долготой дней исполню его, и явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С обезначальное слово Отцу и Духови, от Девы росшиеся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся. Яко благоволит плотью взойти на крест, и смерть претерпеть, и воскресите умершие славным воскресением своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостолов первопрестольницы и вселенной учители, владыку всех молите, мир вселенной даровати, и душам нашим вере и милость, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, ты же от тебе росшегося моли, Богородица Дева, много Бог может моление матерне, ко благосердию владыки, не презри грешны мольбы все чистые, яко милости фести спасти моги, и же и страдати о нас, и изволивай. Скоро да предварят на щедроте Твои, Господи, яко мне щахом зело. Помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, и имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави.

благовещанные проповедатели верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни бо о них и смерть приял еси, паче всякого всеплодия, едини сведы и сердечный я. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси, на земле поклоняем и славим Христе Божий, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготровни, и же праведно любви грешной милуй, и же вся зыка спасения обещаний ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да воплощение соблюдаем и наставляем, достигнем своим веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую при сравнении Серафим, без исцеления Бога Слово, росшую сущую Богородицу Те величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь. Боже и Господи, силы сия твари, Содетелю, иже за милосердие беспрекладной милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославлен на спасение рода нашего и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый и победивый тем начало и власти тьмы. Сам Владыка человека любчий, приими нас грешную, благодарственную сей молебной молитвой и избави нас от всякого губительного и мрачного прегрешения и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти наше и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавстве. Но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зарящи света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всей святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

патриархе Кирилле, и о господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, и о господине преосвященнейшем епископе Игнатии, и с ним пресвитерстве во Христе диаконстве, всем причте.

учении, аще утешай во утешении, подавай в простоте предстояй с отчаянием.

присутия, семя врявны ли сутья, служители Христовы суть, и в мудрости глаголе пачас, труде Божие в ранах, при боли, темницах и извихах, смерти могощи, от иудей 5 крат и 40 раз в единые приях, трещи пальцами биен бых, единую каменями метань бых, 3 крат и кораблю провежися со мною, ночь и день по глубине сотворив, пуст путных шествиях множицею, беды в реках, беды в разбойниках, беды от сродник, беды от язык, беды в ограде, беды в пустыне, беды в море, беды в лжебратии, труде и подвизе, в обдениях множицею, в алчбе и жажде, в пощениях многощи, в зиме и наготе, кроме внешних нападения, еже повсядни, и попечение всех церквей, то изнемогает, и изнемогаю, то соблазняется ясней.

хвалюся, аще хвалитеся мі подобает, я же о немощи моей похвалюся. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа весь, сый благословен во веки, яко не лгу, Дамас и языческий царь Ареф и царя, стрижаше Дамасград, я тебе хотя, и оконцем кошнице свешен бы в постене избегов из руку его, похвалитеся же не пользует ми, приду бо в видении и откровении Господня, вем человека о Христе, прежде лет 4 на 10, аще в теле не вем, аще ли кроме тела не вем, Бог весь, восхищенно бывша такого ваду до третьего небеси, и вем такового человека, аще в теле, или кроме тела не вем, Бог весь, яко восхищен бысь, в рае слыша неизреченные глаголы, их же не лет есть человеку глаголати, а таковым похвалюся, о себе не похвалюся, токмо немощек моих, аще бы восхочу похвалитесь, а не буду безумен, истину бы реку, чужду же никак то вознепщу это мне, паче оживите меня или слышите, что от меня, яспре многое откровение, да не превозношуся, да деся ми пакостник плоти, агел сатанин, да ми пакость идеет, да не превозношуся, всем трикраты Господа молив, да отпустит, отступит от меня, и речеми да влеет ти, благодать моя, сила бы моя в немощи совершается, славцеву бы похвалюся, паче в немощи моих, да вселится в мя сила Христова. И Духове Твоему.

0: принесоши ему расслаблено жилами на одре лежаща, и видев Иисуса веру, и видев Иисус веру их, рече расслабленному: дерзай, чадо, отпущаются ти греси твои, и се нецы от книжник реша в себе, сей кулит. И видев Иисус помышление их, рече: скую вы мыслите лукавое в сердцах своих, чтобы есть удобие речи, отпущаются ти греси, или речи, восстань и ходи. Но да увесте, яко власть и быть Сын Человеческий на земли, отпущать и грехи, тогда глагола расслабленному: восстань, возьми твой одр и иди в дом твой. И восстав всем одр свой, и иди в дом свой, видевши же народе чудишися, и прославивши Бога, давшего власть таковую человеку. Во время оно пришед Иисус во страны Кесарии Филипповы, вопрошаши ученики свои о глаголе, когоми оглаголют человеце быти Сына Человеческого, они же реша, ови уба Иоанна Крестителя, и ниже Илию, друзей же Иеремию, единого от пророк, глагола им Иисус: вы же когоми оглаголите быти? Отвечав же Симон Петр, рече: ты еси Христос, Сын Бога Живаго. И отвечав Иисус, рече ему: блажен еси, Симоне, бар Иона, яко плоть и кровь не яви тебе, но Отец мой иже на небесе, и аз же тебе глаголю, яко ты еси Петр, и на сем камене созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей, и дам тебе ключи Царствия Небесного, и еже аще свяжешь на земли, будет связано на небесе, и еже аще разрешишь на земли, будет разрешено на небесе.
1: Мир тебе!

0: для души от всего помышления наше борцему.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наш,

всеблаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и благочестивых царях и благоверных царицах и создателях святых обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду

же прияти молитвы нас, недостойных рабов Твоих, в сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедши Бога душою врази, и уеже явите

сёе же благосердием и милостью, презрите на воинство и все защитники Отечества нашего, и ое же утвердите нас всех в вере единомыслии. Здравии и силе духа Отцем все, Господи, услыши.

молимся о плодоносящих и добродеющих, во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях ожидающих.

Московской всея Руси, Свято-Троицкие Сергиевы Лавры Священного Архимандрита,

милосердия послаться бедить с тобой, с братьями святых обители сиям, всех взяночарствующих, учащих и учащихся, да поменет Господь Бог по Царстве Своем, всегда не пресни во веки веков, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический монашеский, дьяконский чин и весь притча церковный, поющий здесь всех вас, православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем.

Все есть и человечье тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнево есть. Божественное же пия кровь к общению, первое примирись с тебя печаливши, даже дерзая таинствен брашный яш, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и Собезначальный, премногие ради благости в последние дни, плоть оболкися и распнися и погребися, за ныне благодарные злонравные, и Твоей кровью обновивые, растлевшие грехом, естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое ко мне, и услыши глаголы моя, согреши по Господи, согреши на небо и пред Тобою, и не есть достоин возрети на высоту славы Твоя, прогневав по Твою благость, и Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив сы, долготерпелив же и многомилостив, не передал и семя погибнуть, и с беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекписи человека, любче пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но я же обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, чтобы владыка создания Твоего руку погубить, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истинный прийти, тем же и аз, аще и недостоин есть, небесе и земли, сия привременной жизни, всего себе повинув и сластем по работе, и Твоего осквернив образ, и творение, и создание, Твое быв, не отчаивая своего спасения, окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими, убо и мне, человека, любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоевая, не пришед и призвать и праведные, но грешники на покаяние, очисти мя всякие скверны, плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоей, яко-то чистым сведением

0: Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистейшего творящих Твоих тайн, ниже да немощен буду душей же и телом, от еже недостойный тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспримать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общения, на пути живота вечного, и облагоприятен ответ на страшном судище Твоем, яко да и аз со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовываюсь и любящим Тебя, Господи, ниже препрославленности во веки. Аминь.
1: Господи Боже мой, вем яко несим достоин, ниже доволен, да под кров нидеши храма души моей я, за ниже весь пусты квался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните. Но як уже с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприял еси в вертепе, в ясных бессловесных возлещи, сице восприми, в ясных бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити. И яко же ныне удостоил еси в нити, свечерячи согрешники в дому Симона прокаженного, так изволи в нити, в дом смиренные мои я души, прокаженные и грешные. И яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающим тися. И яко же не вознушался еси скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих вознушайся скверших он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие и смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злаго моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твои я благодати и Твоего царствия присвоение. Небо, яко презирая, и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся от общения Твоего, от мысленного волка зверула в лен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят, Владыко, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо, от меня сотвори.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, мы сегодня с вами празднуем как малую Пасху воскресения, так и память святых апостолов Петра и Павла, что в наших в молитвенных бдениях говорит о том, что пост Петра и Павла закончен. Давайте с вами попробуем поразмышлять, а что-нибудь изменилось с того времени? Что-нибудь я имею в виду в отношениях между людьми, между человеком и Богом? Если мы посмотрим внимательно, как в то время были люди, которые, услышав проповедь Господню, пошли за Ним, все бросив, и старались не пропустить единого слова от Него, и наблюдали за Его действиями, и старались исполнять то, что Он говорит. Также были люди, которые видели, что от Господа. Конечно же, для нас, православных, что Господь. Но по разным причинам, по страстям своим человеческим, кто-то не хотел, чтобы, как мы вспомним евангельское повествование, свиньи прыгали больше в море. То есть, ну, заботились о своих кошельках. Кто-то, кто боялся потерять свою власть, как первосвященники, они тоже понимали, что от Бога. но при этом шли против него. Также были люди, которые, увидев его, бежали к нему и просили исцелить от недуг, от бесов. И Господь

сказал, что заранее зная о том, что случится, что предашь меня, когда пепел не пропоет трижды, до того, как пропоет трижды, да? Получается, даже если мы с вами всем сердцем, всем помышлением стараемся быть с Богом, но может случиться такой момент, что по какому-то сомнению, наушению дьявольскому, мы сами отречемся от него. И здесь получается, что наше нынешнее время в отношении Бога и человека, и в отношении Бога, человека и человека, ничем не отличимо от того времени, когда Иисус Христос был среди нас. Отсюда мы можем сделать вывод, что и в нашей жизни сегодняшней не будет так, как многие, да и все хотим мы, но Господь сказал, что пока второго пришествия в силе и славе Господа нашего Иисуса Христа на землю не будет, то не будет благоденствия на земле. Имеется в виду, что Царствие Божие на земле не будет. Читая историческую книгу Нового Завета «Деяния святых апостолов», мы с вами знаем о первых днях, часах Церкви Божией. И мы знаем, что, как там говорится, что в первые дни богатые продавали свои имения и тем самым приносили деньги и клали в церковь, и апостолы, и помощники, и диаконы закупали продовольствие и кормили верующих и обращающихся в церковь за помощью. И в какой-то момент, вы помните, когда произошло то, что, продав все имение, Анания со своей женой не все отдал. То есть даже внутри церкви может случаться такое. И возвращаясь к нашему времени, то испытание, которое мы сейчас переживаем, войну, мы можем четко сказать, что люди, которые хотят договориться, и Господь среди них, договариваются. Но нужно понимать, что в Евангелии также говорится о том, что не кидайте бисер перед свиньями. Это же говорится не о животных, свиньи имеется в виду, а о людях, которые познали, что Господь есть, и пошли против Него. Сейчас мы называем их сатанистами. И получается, что если мы с вами поразмышляем над тем, вот мы с вами хотим построить государство. Мы детей будем стараться собирать, воспитывать, чтобы новых граждан было как можно больше. А если мы обратимся ко времени, когда так называемые УПА, как они говорят, пытались и боролись за свое государство, то мы с вами, прочитав документы о том, что там происходило, узнаем, что уничтожались не только люди, которые взяли оружие и шли против них, но уничтожались в том числе

уничтожает себе тебя, то в своем уме, в здравом уме, человек такое не может совершить. И только лишь тот, кто пошел против Бога, мы знаем, что из Псалма такую фразу, что «рече безумец в сердце своем не из Бога». Отсюда мы делаем вывод, что люди, которые идут против Бога, сатанисты, для того, чтобы защищать наших близких, нашу веру, наших детей, жен, братьев, сестер, мы должны давать отпор. Ведь Иисус Христос, как мы вспомним в Евангелии, когда, находясь в Синедрионе, служка, который находился рядом с ним, ударил его, он же не подставил вторую щеку, он спросил: «А за что ты меня бьешь? В чем я неправду сказал?» Так, зная об этом всем, о том, что времена, может быть, и меняются, а люди не меняются, давайте с вами особо молиться Господу и апостолам Петра и Павла, и всем святым, чтобы Господь даровал нам спасение и Царствие Небесное.

Богом Бога живого. Решили мир грешное спасти, одни же первые есть маз, ищи верки все самое пречистое тело Твое, все и самое честное кровь Твоя молюсь у Тебе. Помилуй меня, прости мне прегрешение мое вольное-невольное. Я же словом, я же делом, я же ведение, неведение. Исподоби меня осужденного, причаститесь о пречистых Твоих танец. Восстановление грехов жизнь вечно аминь. Вечен Твоей тайны, где Сын Божий. Причастника, причастник, сумя прими. Не во врагов Твоим тайну повин, не на взале кида мне ты иуда, но я ко разбойник исповеду Тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Своем, да не суд или в осуждение, будет мне причащение, причистых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Все прихожу и смертному царю, и Богу моему.

Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани, освети любящие благолепие дому Твоего, Ты тех воспрославе божественной Твоей силы, и не остави нас, уповающих на Тебя, мир миру и Твоему дару, церковь Твоим священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершенствующий есть, стояет Тебе, Отца Света, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

Свету Христос, истинный Бог наш, молитвы Пречистой Своей Матери, святых славных и всепальных апостолов, святых первоверховных апостолов, Петра и Павла, и же и памятные молитвы совершаем, и же святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, преподобных и богослужителей наших, всех единственных и радостных, святых праведных Бог Отец, и от имени всех святых, помилует нас и спасет,

0: Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня еси грешного, но общика меня быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного, причастите се причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыко, человеку любче нас ради умер и жив воскресы, и даровавай нам страшное сие и животворящее таинство, по благодеянии и освящение души телес наших, дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати, Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминаем всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так усего житье исше до надежды живота вечного, пресносущий достигну покоя, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, ибо еси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя во всех, я же мии си подал благих, и во причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю обо Тебя, блажи и человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крилу Твоею, и дарами чистою совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святынь Твоих, во уставление грехов и в жизнь вечную. Ты, во еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огонь сый и опаляя недостойная, да не упалишь и меня, судителю мой, паче же пройди во уды моя, во вся суставы, во утробу, в сердце, упали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, суставы утверди сквозь мне вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти ее, мы и украси меня, удобри, вразуми и просвети меня. Покажи мне Твое силение единого Духа, и не к тому силение греха. Да яко Твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплотных, притечу Твоего, премудрые апостолы, сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробней приими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы един еси и освящение наших, блажи души светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будет же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешно, Господи, одесную славы Твоя, молитвами причистая Твоя, Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда, по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господобила Месси, недостойного, причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, моросшая истинный свет, посвяти моя умная очи сердца, я же источник бессмертия, росшая, оживотвори меня умерщвленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная Мати, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих. Исподоби меня до последнего издыхания неосужденно приимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезу покаяния и исповедания, во ежепетии и славите Тя, во вся дни живота моего, яко благословенные и препрославленные силы веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видиста очи мои спасение Твое, еже и сего готово пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение.

0: Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженни преподобне, достойно хвалим Тя и сибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прежде грешных молений гласы, но предвори, яко благая, на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы и почище на умоление, предстательствующий присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.
1: Воскресе из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвы Пречистая Своя Матери, и живосвятых Отца нашего Иоанна, епископа Константина, Грасса, Тауста, Гонесе, Святых, помилуй и спасет нас, яко благо человека любит.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Да нет, когда прошли дни, я заболел, они только не придут.

все лерные глаголы.

дарование по благодати данное нам различно, аще пророчество по мере веры, аще ли служение во служении, аще учая во учении, аще утешая во утешении, подавая в простоте, предстояй с отчаянием, милая с добрым изволением, любви нелицемерно, ненавидящий злое, прилепляющийся благому, братолюбим друг к другу, любезни, чести друг друга больше творящие, чаем неленивый, духом горящий, Господи работающий, упованием радующийся, скорби терпящий, в молитве пребывающий, требованием святых приобщающийся, страннолюбие держащийся, благословляйте гонящие вы, благословите, а не кляните. Братья, о нем же аще дерзает, кто несмысленно глаголю, дерзаю и аз, евреи суть и аз, Израильтели суть и аз, семя Авраами суть и аз, служители или Христови суть, не в мудрости глаголю, аче аз, в труде к множие брани приболи, в темницах излика, в смертях многощи, от Иудеи 5 раз и 40 раз видения прия, трищи палецами биен бых, единую каменьми наметан бых, 3 раз корабль опровержися со мною, нож и день во глубине сотворив, в путных шествии множицею, беды в реках, беды от разбойник, беды от сродник, беды от язык, беды в ограде, беды в пустыне, беды в море, беды в лжебратии, в труде и подвизе, в обдении множицею, в алочке и жажде, и в пощении многощи, в зиме и наготе, кроме внешних нападений, еже повсядни и попечения всех церквей, кто изнемогает и не изнемогаю, кто соблазняется и азы разрезаюся, аще хвалитесь мне подобает, я же о немощи моей похвалюся, Бога и Отец Господа нашего Иисуса Христа весть, Сы благословен вовеки, як и не лагу, в Дамасе из языческий князь Арефи царя, сдержащий Дамаск град, я тебя хотя, и оконцы в кошнице свешен бых по стене, и избегов из руку его. Похвалитесь же, не пользует ми, приду во введение и откровение Господня, вем человека о Христе прежде лет 14, аще в теле не вем, аще и кроме тела не вем, Бога весть, восхищенно бывший такова до третья в небесе, и вем такова человека, аще в теле или кроме тела не вем, Бога весть, яко восхищен быть в рай и слыша неизреченные глаголы, их же не лете, есть человек глаголати, о таковем похвалюся, о себе же не похвалюся, токмо о немощих моих, аще бо восхоще похвалитесь, не буду безумен, истину ворику, ща жду же, да никак кто вознепчует о мне, паче еже видеть мя и не слышать, что от мене, и за премногие откровения, да не превозношуся, да деси ми пакость не плоти, а не сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся, от всем 3 раз Господа молих, да от
отступит от меня и речеми, давлейте благодать моя, сила бы моя в немощи совершается, сердце обу похвалюся, паче в немощих моих, да вселится в мя сила Христова. И Духове Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, милости Твоя, Господи, вовек воспою, в рот и рот возвещу истину Твою,

Влез Иисус в корабль, преди и прииди во свой град, и се принесоше ему расслаблено жилами на одре лежаще. И видев Иисус веру и крича расслабленному, дерзай, чадо, отпущаются ти греси твои. И се нец и от книжник реша в себе, сей хулит. И видев Иисус помышления их рече, вскую вы мыслите лукавое в сердцах своих, что бы есть удобие рещи, отпущаются ти греси, или рещи, восстань и ходи. Но да увесте, яко власть имать Сын Человеческий, на земли отпущать и грехи, тогда глагола расслабленному, восстань, возьми твой одр и иди в дом твой, и восстав, взем одр свой, и иди в дом свой. Видевши же народе чудяшися и прославивши Бога, давшего власть таковую человеку. Во время онном пришед Иисус во страны Кесарии Филиппови, вопрошавши ученики своя глаголя, кого мя глаголю человеце быть и сына человеческого? Они же решат, ови убо Иоанна Крестителя, и ние же Илию, друзии же Иеремию, или единого от пророк. Глагола ими Иисус, вы же кого мя глаголите быть? Отвещал же Симон Петр рече, ты си Христос, Сын Бога живого. И отвечал Иисус, рече ему, блажен еси Симоне Варион, яко плоть и кровь не яви тебе, но Отец мой иже на небесе. И се аз же тебе глаголю, яко ты еси Петр, и на сем камени созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей. И дам ти ключи Царства Небесного, и ежеаще свяжешь и на земли, будет связано на небесе, и ежеаще разрешишь и на земли,

даже если это живаго Бога, и там если неспровергни, благодарю твою власть и поддержащие, при всяком благу воздали, и мудростью обогати, воины и все защитники Отечества нашего, слава в них твоих мудрости, крепость духа и мудрости, от смерти, рам и сидения, сохрани, священное кровное знание сущее, дома и вини, молчащие напитай, слушающие здравствующие, прими и исцели, смятение печали слушающим, надежду благо утешение подашь, всем животни себе убиенным, и от раны болезни скончавшихся, прощение грехов дару, и блаженную упокоение сохрани, и спугнал себя жертвя веры, надежды и любви, поставив флаги во всех странах, святые Руси, мир и единомыслие, друг от друга.

Mm-hmm.

Россия во веки христиан, власти всех православных христиан, запоминает Господь Бог во Царстве Своем.

свято Троице терпивый лавры, священно архимандритов и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского.

Да, буду.

церкви Твоя сохрани и освети мы вещи во великий дом Твоего, и тех, как прославим божественную Твою силою, и не остави нас уповающих на Тя, мир мирови Твоему дару, церквам Твоим, священникам, воинству, и всем людям Твоим, яко всякое даяние вам, и всяк дар совершен свыше есть, сходя я Тебе со светом, и Тебе славу и благодарение, и поклонение воздуваем, Отцу и Сыну и Святому Духу,

человека.

0: Помилуйся, Господи Боже мой, як не отринул мя си грешного, но общиками быть святынь Твоих сподобил Иси. Благодарю Тебя, ко мне недостойного, причаститесь и причистых Твоих и небесных даров сподобил Иси. Но, Владыка, человека, любчи нас ради умери же и воскреси, даровавый нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и семи мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного в просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоя благодати и Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так осеку жития еще, но надежды живота вечного в пресносущной достигну покой, где же празднующий глаз непрестанный и бесконечная слава зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бы иси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся Тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков, Содетелю всех, благодарю Тя у всех, я же миси, подал благих и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тя, блажи человека любчих, сохрани мя под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и даруй мне чистую совестью, и даже до последнего моего издыхания, достойно причащать все святынь Твоих по оставлению грехов и в жизнь вечную. Ты бы иси хлеб животный, источник святыни, подать от благих, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плод Твою волю, огонь сия, поляй недостойная, да не опалишь меня, Содетель мой, паче же пройди во уды моя, во вся состава, во утробу в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы, утверди с костьми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя пригвозди страху Твоему, присно покори, соблюди же, и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти мя и украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твоей селении, селение единого духа, и к тому селение греха, да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть молитвенники Тебе приношу, вся святые чина начале же бесплотных притечу Твоего, мудрый апостол, их сим же Твою нескверную чистую матерь, их же мольбы благоутробней прими, Христе мой, и сыном света соделай Твоего служителя, Ты бы и все освящение единой нашей, блажа души светлость, и Тебе для поподобной, яко Богу и владыце славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная во оставлении грехов, будешь же мне благодарение, сим, радость, здравие, веселье, в страшное же и второе пришествие Твое, с подобием грешного стать, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моя души, надежда покрови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, как сподобил меня иси недостойного, причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родше истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия родше, а животвори мя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем и смирение в мыслях моих и воззваниях, в ленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания неосужденно принимать и причистых тайн освящения, выисцеления души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания во еже пяти, и слави Тебя во вся дни живота моего, яко благословенный и препрославленный и во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видесто очи мои спасение Твое, еже и сил готовил пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, и не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесех, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам донеси, остави нам долги наши, як рыжи, и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети несребролюбие мирови, сокровища снеска, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими слове Сына, казуя очи, о, а не златоусти, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать. И Твоими устнами вся учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу. И о, а не златоусти, все блажения преподобни, достойно хвалимся, и сибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, но при дворе, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без остыния, Богослово, родшую, сущую Богородицу, Тебе величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови.
1: Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери, и живо святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града, Златоустого и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человека любим.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

объектное называется правом физическим. Так зовут ее смертным правом. И для него это определяется по времени. Кто же Аврааме, Авраамо. Все это будет смертным физическим. Второе называется правом физическим. Это не смертным правом. И со смертью, святые, которые жили, писали, что придет на землю Мессия, спаситель мир. Это же пророк Даниил, пророк Соломон. А из два верхних яруса это святыни из Ветхого Завета. Так что мы будем говорить о наших слов и тесто. И теперь мы будем

wtedy sam, nie?

Вот он сразу.

0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и живется, исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси, блажи душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, по на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам дни, и остави нам долги наши, покажи, мы оставляем должником наши. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюблю население Твое, Господи, сил, желаю скочеваться душа моя в дворе Господни, сердце мое, плоть моя, возрадоваться все Бозе живи, ибо птица обрети себе храменную, голица гнездо себе, и же положи тенцы свои алтари Твое, Господи, сил, Царю мой, Боже мой. Блаженни, живущие в дому Твоем, веки веков осварят Тебя, блажен муж ему жизнь и заступление его, у Тебя восхождение в сердце Своем положи. Твою долю плачевную место же положи, его благословение даст закона полагая. Пойдут от силы в силу, вице Бог Богов Сионе. Господи, Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Божия околь. Защитниче наш, виж Божий, признались Христа Твоего. Яко лучший день един во дворе Твоих паче тысяч, изволив приметать истинному Бога моего, паче неже житими в зерени грешниче. Яко милости истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не решит благих, ходящих на злобие. Господи, Боже, сил, блажен человек, уповая на Тебя. Благоволилась, Господи, землю Твою возвратилась и пленный Аковль, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и все грехи, укротилась и весь гнев, возвратилась и все гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наше, отврати ярость Твою от нас. И да вовеки прогневаешься, на век простреши гнев Твой от рода в род, Боже, ты ображься, обоживишь, и люди Твои возвратятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам, услышишь, что ищет о мне Господь Бог. Яко речет мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающие лица к Нему. Аваче близ боящийся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милости есть и на стритостася, правда и мира благозастася. Истина от земли воссия, и правда с небеси приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда при Ним предыдет блажит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, слышим, яко нищий Бог есть ма. Сохрани душу мою, яко преподобен есть мы, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающий на Тебя. Помилуй меня, Господи, яко Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благо кротыка, многомилости всем призывающим Тебя. Внуши, Господи, молитву мою, вон мой глаз моления моего. День скорби возвав Тебе, яко услышал миссии. Несть подобен Тебе базен, Господи, несть по делам Твоим. Все отцы церкви сотворился, придут поклониться пред Тобой, Господи, прославят имя Твое. Яко вери, если Ты творя чудеса, Ты еси Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боясь имя Твоего. Исповимся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя вере на мне избавилась, душа моя от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на мя, и сон державный сгашу душу мою, приложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый милости, в долготерпеливый, многонилости бы истины. Призри на мя и помилуй меня, дожди жалу Твою отроку, и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мной знамени во благо, да говорит ненавидящие меня постыдятся, и коту, Господи, помог мне и утешил меня сии. Сотвори со мной знамени во благо, да видят ненавидящие меня постыдятся, и коту, Господи, помог мне и утешил меня сии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Собезначальное слово Отцу и Духови, отдеворовшееся на спасение нашего, споим вернее поклонимся, яко благоволи плотью, взыди на крест, и смерть претерпеть, и воскресите умершие славным воскресением своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостолов первых престольниц и вселенной учителей, владыку всех молите, мир вселенной даровати, и душам нашим вели милость, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Иже нас ради рождися от Девы, и распятие претерпев благие, и спровергие смертью и смерти, воскресенье влияка Бог, не презрешь сдалось рукой Твоей, ведь человеколюбие Твоей милостиве, перемирошую Тебя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш люди, отчаянные. Не предашь нас до конца, и мне Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не остави милости Твоей от нас. Авраама ради возлюбленного Тебе, за Исаака, раба Твоего Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, и мне Твоему ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но и

Аминь. Каду спаси мой сошел еси, и врата сокрушива яко всесилен, умерших яко создатель совоскресил еси, и смерти жало сокрушил еси. И Адам от глядка избавлен быть человеколюбче, тем же ти все зовем. Спаси нас, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли поклоняем и славим и Христе Божие, долго терпеливе, много милости, много благоутробнее. Иже праведное любя, грешное и милуя же все завыка спасению, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, приими наши сейчас все молитвы, исправи живот наших заповеден Твоим. Души наши освети, телеса чисти, помышления исправи, мысли очисти. И избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы. Да ополчением соблюдаем и наставляем, и достигнет соединение веры в разуме преступной Твоей славы. Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слова Рошу и Сущую Богородицу Тебе речаем, имя Господня, Святейший Владыко, благослови. Аминь, Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпяво наших согрешениях, одожди до нынешнего часа, приведи нас. Вонь же на животворящем древе, вися благоразумного разбойнику, и живорай пути сотворилась и вход, и смертью смерть разрушил еси. Очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреших им Бог беззаконного, помонись достойных вести от часа наши, возрите на высоту небесную. За нес охватывать правды Твоя, ходи к боли сердец наших, но молим Твою бессмерную благость. Пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, спаси нас имени Твоей городе святаго, яко исчезоши в суете дни наши. Изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, умертви плоское наше мудрование. Да ветка, как отложивши человека в нового, облицемся Тебе, поживем нашему владыце благодетелю. И так о Твоим последующем оберении вечный покой достигнем, еже есть из веселящихся жилище. Ты бы еси воистину, истинно веселье радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем. С обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим миротворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, отречился и сизело, во исповедание его лилепо, то оболелся и сей, одеясь и светом я коризую, простирая небо и кожу, покрывая водами превыспрение свое, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крылу ветреню, твори ангелы свои духи, слуги свои пламени огненные, основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездная кориза одеяний, я на горах станут воды, от запрещения твоего побегнут, от глаз огрома твоему бояться. А восходят горы, не сходят поля, вместо я же основал Исей, предел положил Исей, горы не придут, ниже обратятся покрытие землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, и напоятся звери сильные, ждут она огрев жажу свою. Но ты птицы небесные прилетают из среды камня, дадя на глаз, напоят горы превыспренних своих, и плододел своих насытится земля. Прозябай траву с котом и злак на службу человека, навести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека. Умасит цели целием, хлеб сердце человека укрепит, насадится требопольская, кедрилева, сей же еси насадил. Там о птице Бог не сдялся и роди его жилище предводительствует ими, горы высокие ирением, камень прибежище зайцем. Сотворил с луну во времена, солнце позна запад свой, положилось и тьмой быть ночь, ниже пройдутся звери добра вниз, и не ркающего свете взыскать от Бога пищу себе. Во сие солнце, собравшись в ложах своих лягут, и зачет на дело свое, на дело не света вечера. Яко обдаричившись дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнится земля твари Твои я. Всему ли великой пространы, тамагади и жени числа животные малые с великими, тама корабли приплавают, с миссию гораздалась и ругать и сему. Вся
страстях тебе чают эти пищи в благовремя, давши тебе им соберут, отвержу тебе руку всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, ты между духов исчезнут, и перси возвратятся, после же духа твоего и созирутся, и обновишь лице земли. Буди слово Господне во веки, возвысится Господь одерих своих, презирая на земле твоей трястись, и прикасаясь, и горам и дымятся. Воспою, Господи, и в животе моем, пою Богу моему, донь, где же есть, да усладится ему беседа моя, ажа засирюся, Господи. Да исчезнут грешницы от земли беззаконницы, яко же небытие им, благослови душе моя, Господа. Солнце позна запад свой, положилось и тьмою быть ночь, яко увеличившись дела твои, Господи, вся премудрости сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присные веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

0: Деяния святых Божиих в церкви и в соединении всех Господу помолимся. Верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в они, Господу помолимся. О великом Господине Отце нашем, Святейшем Патриарше Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе, диаконстве, о всем причте и людях Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Пусть и начальствующих, учащих и учащихся Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Богохранимой стране нашей, народе, власти,

Милуй и сохрани нас, Боже, Твоей.

Паче меня, изведи из темницы душу мою, исповедуйте все имени Твоему, меня, чтобы праведницу.

0: сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Вечера всего совершенно свят.

блестящих и добродеющих во святем и честнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях ожидающих.

Богу на земле мир, человеца благоволение. Слава же Богу на земле мир, человеца благоволение. Слава же Богу на земле. Слава же Богу на земле мир, человеца благоволение. Слава же Богу на земле мир, человеца благоволение. Слава же Богу на земле мир, человеца благоволение. Господи, снимай отверзшие уста, возвести от хвалу Твою. Господи, снимай отверзшие уста, возвести от хвалу Твою. Господи, что вся умножь, стужающие ими, и мнозь восстают на мя. Мнозь и глаголи души мои, не спасение мое, Бозь Его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, возноси главу мою. Власы мои, ко Господу, возвах, и услыши меня от горы святые свои я. А заснух и спах, оставь, это Господь заступит меня. Не убоится вот тем людей, опресно падающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, как Ты поразилась враждующими в суть. Зубы грешников сокрушилась, и Господне, и спасение на любви Твоей, благословение Твое. А заснух и спах, оставь, это Господь заступит меня. Господи, да не яростью Ты обречишь меня, и не же гневом Ты накажешь меня. Яко стрелы Твоем зошила мне утвердил еси, на мне руку Твою неси исцеление плоти моей. От лица гнева Твоего несть мира в костях моих, от лица грех моих. Яко беззаконие мое преследовавши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, усмердевши и согнешу рана моя. От лица безумия моего пострадав, испекутся до конца весь день святой хожда. Яко лядвие мое наполнишься поругание, неси исцеление плоти моей. Ослоблен бык и смирись, без вела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятись, устами силы мои, свет, очи мои, Той не со мной. Друзья мои, искренне мои, прям не приближься и сташи. И ближние мои, околечи меня сташи, нуждал все ищи душу мою. Ищущие зла и мне глагол услуетные, крестивные везде, поучапуся. А же яко слух, глух не слышит, яко нем не отверзай его своих, и быть яко человек не слышит, и не у моего стех своих обличений. Яко на тебя, Господи, уповал, Ты услышишься, Господи, Боже мой, яко редко никогда порадует не сообразимый, и никогда подвижаться нога моя на мя вели речи уже, яко азна рана готов к болезнь моей предо мной есть вы, яко беззаконие мое аз возвещу и попекусь о гресе моем, врази же мою живот и укрепишься паче мне, и умножься ненавидящими без правды, воздающими зла и возблагая болгах у меня, за негоня благостыни, не оставь мне, Господи, Боже мой, не уступи от меня, а мне помощь мой, Господи, спасение моего. Не оставь мне, Господи, Боже мой, не уступи от меня, а мне помощь мой, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннюю вожидаю, Тебе душа моя, коль множество Тебе, плоть моя в земле, пусть и не проходит, и безводник. Как во святели весь Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя. Паче животости мои, похвалите Тя, так и благословите в животе моем. Имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тупой масти да исполнится душа моя. И устам радости восхвалит Тя, уста моя, аще поминав Ты на постели моей. На утренних участках Тя это был, и си помощник мой, втрою крыло Ты возрадуйся. Терпе душа моя по Тебе, мне же преодесница Твоя. Или же в суе стащу душу мою в мирных преисподней земли, пригодятся в руки оружия, части лица он будут, царь же возвеселиться о Бозе, похвалятся вся пленные семья, как заградишься уста глагольщик неправедные. На утренних пучах тех тебя, как был и си, помощник мой, в крови крылу ты возрадуйся, перед душа моя, по тебе меня же преодесница твоя, слава Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне пресне во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне, и во веки веков, аминь! Господи, Боже, спасение моим, Богу, во дне возвах и в ночи пред Тобой! Да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнился зол душа моя, живот мада приближися! Привменен бы с нисходящими в рог, был яко человек без помощи мертву свобод, яко язвы не спящего в гробе, же не помянулось и к тому, и те от руки, то и от реновения выше положившими в рове преисподь, в темных весенних смерти, но мне утвердись и ярость твоя, и вся волна твоя навел, и сина мя ударилась и знамя твоя, как мне, положившими мерзость свет, предан бы ты не сваждал, отчим из немогости от нищеты, возвал к тебе, Господи, весь день, воздей к тебе руцы мои, и
когда нервными творишь чудеса, и вряд ли воскресят и исповедятся тебе, и да, повесть, кто в огромной милость твоей истины, то и погибели, як познав, будут в отмене чудеса твои, правды твоей земли забвений. Я к тебе, Господи, возвах утро молитву мою предварить тебя, скую, Господи, отречь душу на отвращающую лице твое от меня, нищийся асы в других от юности моей, я вознежусь и смеюсь из немогу, на мне придушь в гневе ты устрашение твое возмутишь меня, а выдушь меня ковода весь день, одержашь меня в куплю дальности от меня, друг ли искренний и знаемый от моих страстей, Господи, Боже, спасение моего, в одни возвах и ночи пред тобой, да внидет пред тебя молитву мою, преклони ухо твое к молению моему, благослови душе моей, Господи, вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моей, Господи, не забывай всех воздаяний Его, очищающийся от беззакония Твое, исцеляющийся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твое, венчающий Тебя милости и щедроты, исполняющего благие желания Твои, обновиться и опоры юность Твоя, творя милостыми Господь и судьбу всем обидимым, скользя в пути своему и силу сынам Израилю, хотине своя, щедрой милости Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогнилась, не живи век вражду, и по беззаконию нашим сотворилась нам, не же по грехам нашим воздалась нам, яко по высоте небесной земли, утвердил есть Господь милость на боящихся Его, велико стоят востоцев запах, удалился от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сын, и щедрый Господь боящихся Его, яко той познал создание наше, помяну, яко перстись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего. Милый же Господний ответ и дает на боящихся Его, и правда Его на сыне ценил, хранящий завет Его и помощи заповеди творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство во всеми обладает. Благословите, Господи, все ангели Его, сильные крепости, творящие слово Его. Услышьте глас словес Его, благословите, Господи, все силы Его, слуги, творящие волю Его. Благословите, Господи, вся дела Его на всяком месте владычества Его, благослови душе моей Господа, на всяком месте владычества Его, благослови душе моей Господа. Господи, услыши молитву, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не внесу с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирил весь земли живот мой, посадил меня из темных яко мертвый век, и умил во мне дух мой, во мне смятись и сердце мое. Помянух я дни древние, поучися во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучался. Воздев Тебе руцы мои, душа моя, по земле безводной Тебе, скоро услышь меня, Господи, исцели дух мой. И отврати лица Твоего от меня, уподоблюсь нисходящим в ров. Слышно сотворение за утро милости, яко на Тебя упала, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду. Яко к Тебе взял душу мою, изми меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить и воли Твою. Яко Ты еси Бог, мой Дух Твой благий, наставит меня на земле прав. Имени Твоего ради, Господи, живишь мне правду Твоей, свидишь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь, и враги моя, и погубишь, и вся остужающая души моя, яко азрах Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не гниди суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не гниди суд с рабом Твоим. Дух Твой благий, наставит меня на земле прав. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

достояние святых Божьих церквей и соединение всех Господу помолимся. О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь Господу помолимся. О великом Господине Отце нашем, святейшем Патриарше Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнее Пресвятейшем.

0: Начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Богу храни, и стране нашей, народе, властях.

нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже.

веки веков. Аминь. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тя уповал, да не постыжуся вовек. Неже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты си Бог, спас мой, Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь сего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Си пути, Господне, милости истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой. Много бо есть, кто есть человек, боясь Господа. Законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои, вынука Господу, яко той сторонит от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть маз. Скорби сердца моего умножишься, от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, я оставив вся грехи моя. Вишь враги мои, яко умножишься, ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, куповав на Тя. Не злоби и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпех Тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей Его. Суди ми, Господи, яко аз не злоби моей ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожди утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моим есть. И благоугоди во истине Твоей, не седох сонным суетным и законопреступным не вниду. Возненавидев церковь лукавнующих и с нечестивыми не сяду, умыв неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, и же услышьте ми глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя, Господи, возлюбив благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоя, да не погубишь с нечестивыми душу мою, с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, десницы их исполнися мзды, а же не злобие моей ходих. Избави мя, Господи, и помилуй мя, нога моя ста на правоте, в церковь благословлю Тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся, Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся, внегда приближайтесь на мя злобующим, ежеснести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои, тизни могоша и подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него азуповаю, едино просих от Господа, то взыщу, еже жить ими в дому Господне все дни живота моего, зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый Его, яко скры мя в селении своем в день зол моих, покры мя в тайне селения своего, на камень вознесе мя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господи, услыши, Господи, глас мой, им же возвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе рече сердце мое, Господа, взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, не отрини меня и не остави меня. Боже, Спасителю мой, яко Отец мой и Мать моя остависта мя, Господь же восприят мя, законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую, враг моих ради, не предашь меня в души стужающих ми, яко восташи на мя свидетеля неправедни, и солга неправда себе, веру и видите благая Господня на земле живых, потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа,

от меня, да никогда примолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцы мои ко храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники, сделающими беззаконие, сделающими неправду, не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеешь в дела Господне, в дела руку Его, разоришь я и не созиждешь я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него уповай сердце мое и поможи мне. Процвете плоть моя, и волею моей исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сынове Божие, принесите, Господи, ве сыны овни, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, глаз Господень на водах, Бог славу возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, истрит Господь кедры ливанские, и истнит я яко тельца ливанска, и возлюбленный яко сын единорож, глаз Господа пресыцающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень свершающий елени, и откроет дубравы, в храме его всякий глаголит славу, Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, ко подъял меси, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возва к Тебе, исцелил меси. Господи, возвелось и от ада душу мою, спасло семя от нисходящих пров. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайтесь память святыни Его, яко гнев в ярости Его, и живот в воле Его. Вечер во дворице плача, за утро радость, аз жерех в обилии моем, не подвижуся вовек. Господи, волею Твоей подашь доброте моей силу, отвратил же и лице Твоей бых смущен. Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся, кая польза в крови моей, негда сходите моего истление, и да исповестся Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилова мя, Господь, бысь помощник мой, обратилась и плач мой, в радость мне растерзалось и вретище мое, и препоясал меси весельем, якогда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся. Господи, Боже мой, вовек исповемся Тебе.

веков. Аминь. На Тя, Господи, уповал, да не постыжуся вовек, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятия мя, буди мне Бога защитителя и в дом прибежища еже спасти мя, яко держава моя и прибежище мое иси Ты, имени Твоего ради наставивши мя и припитаиши мя, изведеши мя от сети сия, южа с крышами, яко Ты иси защититель мой, Господи, в руце Твои предложу дух мой, избавил меня, си, Господи Боже, истинный, возненавиделась и хранящей суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуйся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрелась и на смирение мое, спаслась и от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражих, посталась на простране нозе мои, помилуй меня, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой, и лето мое в воздыханиях, изнеможив нищетою крепость моя, и кости моя сметошися, от всех враг моих бы в поношении соседа моим зело, и страх знаемый моим, видящий мя вон бежаш от мене, забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен, яко слыша гождение многих живущих окрест, негда собратися им вкупе на мя, приятие душу мою совещаша, аз же на тя, Господи, уповах, рех, Ты си Бог мой, в руку Твоей жребе мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя, просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад, немы да будут устны льстивые, глаголящие на праведного беззакония, гордыни и уничижения. Коль многое множество благости Твоей, Господи, еже скрылось и боящимся Тебе, соделось и уповающим на Тя пред сына человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего, от мятежа человеческо, покрыши их крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения, аз же рех в иступлении моем, отвежен есть от лица очи Твоею, сего ради услышался глас молитвы моей, я внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа, все преподобные Его, яко истинно взыскает Господь и воздает излишек творящим гордыню. Мужайтесь, и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блажен их же оставившийся беззаконие, и их же прикрывшийся греси. Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха, не же есть во устях его лесть, яко умолчах. Обетшаша кости моя, и отъеже звать ими весь день, яко день и ночь, а тяготи на мне рука Твоя, возвратихся на страсти, когда он земи терн, беззаконие мое познах, и греха моего не покрых, рех исповем на мя, беззаконие мое Господи, и Ты оставилась нечестие сердца моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к нему не приближится. Ты си прибежище мое от скорби обдержащая мя, радости моя, избави мя от обошедших мя, вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вон же пойдеши, утвержу на Тя очи мои, не будет я, как кони меск, им же несть разума, браздами и уздой челюсти их востягнеши, не приближающихся к Тебе, многие раны грешному, уповающего же на Господа милость обыдет. Веселитесь, Господи, радуйтесь, праведнее, и хвалитесь, все правее сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

Молитесь о праведнее, Господи, правом подобает похвала. Исповедайтесь, Господи, в гусли, в псалтире десятиструнем пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добрый пойте Ему со восклицанием. Яко православо Господне, все дела Его вере, любит милость, милостит Господь, милости Господне исполн земля. Словом Господним небеса, утвердившись и духом уст Его все силы их, собирая камень воды морские, полагаю сокровища бездны. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенней. Яко ты речей больше, то повелей создавшийся. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господь вовек пребывает, помышление сердца Его рода род. Блажен язык ему же, есть Господь Бог Его, люди же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, видевся сыны человеческие, от готового жилища своего презрено все живущие на земле, создавая наедине сердца их, размевая на все дела их, не спасается царь много и силу, исполин не спасется множеством крестов.

Благодарите о смерти души их и припитайте в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощники и защититель наш есть, яко не возвеселится сердце наше, и во имя святого уповахом. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благослови Господа на всякое время, вы на хвалы Его в стих моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною, и вознеси мимо Его вкупе. Взыскав Господа, услыши меня от всех скорбей моих, и избави меня. Приступите к Нему и просветите все лица ваши, не постыдятся. Все нищие вас звай, Господь, услышай, и от всех скорбей Его спаси, и ополчится ангел Господень, о крест боящихся Его, избавит их. Вкусите, видите, ко благ Господь, блажен муж, иже уповает нань. Бойтесь Господа, все святи Его, яко не слыша не боящимся Его, богати обнищавших залкаша, взыскающие же Господа, не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из человек, хотя и живот любят, не видите благи, удержи язык твой злаюсь, не твои же не глаголоти льсти. Уклонись от зла, сотвори благо, взыщи мир и пожени, и очи Господи направит на его шагу молитву их, лица же Господня на творящее злая, еже потребите от земли память их, вас ваша праведник, Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их, близ Господь сокрушенным сердцем и смирением духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь, хранит Господь все кости их, ни один от них сокрушится. Смерть грешников люта, ненавидящие праведного прегрешат, избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все упадут.

помень. Суди, Господи, обидящий мя, побори борющий мя, прими оружие щита, восстань в помощь мою, и суни мяч и заключи сопротив гонящих мя, рцы души мои, спасение Твое измаз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся спять и постыдятся мыслящими злая, да будет, как прах пред лицем ветра, ангел Господень оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползаки, ангел Господень погоняя их. Я кату не скрывшими пагубы сети своей, я все и поносишь души моей, да при этом и сеть уже невесть, и лови твою же скры, да вымети и все, да впадет в ню, душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости мои рекут, Господи, Господи, кто подобен Тебе, избавляй нищих из руки крепших Его, и нищу Бога от расхищающих Его, восставши на меня свидетели неправедные, я же не ведя в вопрошах умя, воздавшими лукавое, возблагая, и бещади души моей, аже в негда не служах уми, облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитв мою в недры мои возвратиться, яко ближним, яко брату нашему, так угожда, яко плачи и сетую, так и смирякся, и на мя возвеселишися и собравшися, собравшися на мя раны, не позна, разделившися и не умилившися, и спустишь у меня подражнишь подражнением, поскрежет аши на мя зубы своими, Господи, когда узришь и устрой душу мою за действо их, отлив единородную мою, испоимся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжших восхвалю Тебя, да не возрадуется мне враждующими, неправедно ненавидящими, а то не помизающими отчима, я ко мне оба мирная глаголаху, и на гнев лести помышляху, расшириши на мя уста свои, реша благо же, видишь в очи наши, виделися, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня, восстань, Господи, во мне суду моему, Боже мой, Господи мой, напрю мою, суди мне, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не возрадуется мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души наши.

0: Искупителя, возложи силу обемолящимся, вклади ноги твердо стягнуты, изведи темницу потряс, тем же воспеваем Христа вовеки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, избави страстей всепагубных, пленицы за решений на, ныне расторги ими же кожда стяжется, сибо согрешихом, и очищение просим суще поминни, еже подашь Богородице, мольбами Твоими превозносящим Христа вовеки.
0: Святые апостоли, молите Бога у нас, божественный премудрый лик апостол Христовых, огнем духа, якоже плевелы попалиша, многоразличное бесовское чтилища, и верных сердца просветише, вопиюще, благословите вся дела Господня Господа.
1: Святые апостолы, молите Бога о нас, согласно божественные ученики Христовые апостолы, иже возгремевшие нам божественное веление, пристанище верных, благодатели, общее человечеству, спасу, служители почтим.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, всечестные и вместительные сосуды добродетелей, человеческие начатки и проповедание трубы, потоки нетленной жизни, богоносные молнии, исцеление источники, красные ноги Евангелия почтим.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Полный Сын смиряется нас ради, до исполнения Его причастимся, пречистое во чрево Твое вшед необыменный, от отеческих нет неоступ воплотися, тем тя вси,

0: эти апостоли Петре и Павле молите Богу у нас, весь всюду мир проедосте, якоже крилатие, Евангелие коленам всем, языком и странам Христову проповедавше, вся привлекости к вере Петре приблаженной и чудной Павле апостоли.
1: Святые апостоли Петре и Павле, молите Бога о нас, при них во глубокую старость, и естества долг Петре исполняя, Учителя Твоего Христа подобием крест претерпел еси, Ты же во главу Твою Павле усечен был, о чудо страшно, вместо крови млеко источились и потоки, и неверные обратились им.
0: Святые апостоли Петре и Павле, молите Бога у нас, о божественные двоице, мудре вручившаяся, сего мира душам, и ко благочестию от нечестия притворше, и по смерти спасающей еще верных души, и ныне нас помяните и представите Христу, верховные апостоли.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси благие, иже естеством человека любец и много милосерд, припетые Твоей Матери, Девы божественными мольбами, Петра молитвами и Павла апостол Твоим, милость Твою и помощь небесе нам посли.
0: Святые апостоли, молите Бога у нас, решите пленницы при грешении власть приемши от владыки Боговицы, воспевающих вас милости в много грехи очистите и спасение сподобите.
1: Святые апостолы, молите Бога о нас, вседуховную зарю существенно вам явшуюся все, воспримите апостолы славнее, горницы научившиеся высоким проповеданием и учением, и ныне достойно блажими исте.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вам Христос ныне другом своим почившим, венцы подает невидаемые, и видение божественного исполняет, ему же ныне молитесь и церкви вся спасти.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, плотью прийти восхотев, украсивый словом всяческое тя вселися, единую святейшую всех обрет и Богородицу показав, и

0: Учеников число и двое на десятицу, радостно восхвалить истецемся, радуйтесь и же всю подсолнечную обшедше, языков уловльше, зловерные с череды, научившися божественным.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, двоенадесять очисленный лик, несть восхвален всевернее, яко утвердившись от них, и Христу возопием, молитвами их спаси, мир Твой умирим.
0: И ныне и пресно и во веки веков, аминь. Мы о Тебе хвалимся, Богородице, и к Богу Тя имам и предстательство. Простри руку Твою святую и сокруши.

блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и

наши, все обвиненные и прочие травмы, все аборты, святых апостолов, святых святых, святых славных святых первоклонных апостолов Петра и Павла и прочих апостолов, благословенных и памятных, не совершаем, святых неправильных, благословенных, и мамы, и

поклонимся, препадем Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся, препадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Глаголы моя, муши Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти узреши мя, яко Бог не хотя и беззаконие Ты иси. Не приселится к Тебе лука моя, и ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся благолющая лжу. Мужа крови льстива гнушается Господь, аж же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави меня правдой Твоей, враг мой, ради справи пред Тобою путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверз гортань их, языки свои мельщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище было еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать еси земли и вселений, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, рекла еси, обратитесь, сынове человечести, яко тысячи лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и прейдет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши ускудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же силок 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прийди кротость на ныне накажемся. Кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти? Десницу Твою так и скажи мне, окованное сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирил наиси, лето вня же видихом злая, и презрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумей в пути непорочни, когда приедешь и ко мне. Прихождах не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим и вещь закону преступную, творящие преступления возненавидях. Не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, оклеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях. Очи мои, наверное, земли посаждать и я со мною, ходя и по пути непорочно семи служаше, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедной не исправляши пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Апостолов первопрестольных!

веков. Аминь. Что тебя наречемо благодатное, небо, яко воссияло иси солнце правды, рай, яко прозябла иси цвет нетления, дева, яко прибыла иси нетленно, чистую матерь, яко имела иси на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того молись спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди твоя. Лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправданием твоим. Да исполнится уста мое хваление твоего, Господи, я когда воспою славу твою весь день великолепие твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем.

0: Камень Христос, каменя веры прославляет светло, учеников преизрядно, и с Павлом весь, два на десято численный собор днесь, их же память совершающий верно, сих прославшего прославляем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробнее, и же праведное любя и грешное милуяй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Бога Словородшего и сущая Богородица, Тебя величаем, именем Господня Святейший Владыка, благослови.
1: Боже ущеренный и благословенный, просветили церковь.